что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильный ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он

0: вперед, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И Мас попал куда положено ему, и он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM. Давай!

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Над приграничными регионами Латгалы проходят плановые низкие полеты дронов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: До 12 июля над приграничными регионами Латгалы проходят плановые низкие полеты беспилотных летательных аппаратов, сообщили в военно-воздушных силах Латвии. Полеты будут осуществляться с 10 до 20 часов. ВВС призывает жителей не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием.
2: Про отдых.
1: 63% работающих в Латвии людей продолжают заниматься рабочими вопросами даже во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат Латвия. Согласно опросу, 21% респондентов заходят в систему для решения рабочих вопросов во время отпуска, 42% – время от времени, 21% полностью отключаются от рабочих обязанностей в отпуске, 16% в настоящее время не работают по найму. Отвечая на вопрос о том, что помогает полноценно отдохнуть в отпуске, 26% отметили поездки и смену привычной обстановки. Для 14% важно, чтобы руководители и коллеги не беспокоили их во время отдыха. Еще 17% заявили, что не нуждаются в особых условиях, чтобы переключиться с работы. Среди других факторов, которые помогают отключиться от работы, респонденты называли хобби – 7%, заранее распределенные обязанности между коллегами – 7%, отключенные рабочие уведомления – 6% и ограниченный доступ к рабочим системам – 5%.
2: Про происшествия.
1: В ночь на воскресенье, въехав в озеро Разна, погиб водитель автомобиля, сообщили в государственной полиции в Розенкнанском крае. В Маконькалнской волости в ночь на воскресенье в 1:38 на автодороге Малта-Каунатта П-56 мужчина, управлявший автомобилем Hyundai Santa Fe, съехал с проезжей части, въехал в озеро Разна. Водитель погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В субботу в Каунацкой волости Резекландского края спасли человека на лодке, которого ветром унесло в озеро, сообщили в государственной пожарно-спасательной службе. В субботу в половине первого дня спасатели получили вызов в Каунацкую волость Резекландского края, где в озере далеко от берега в лодке находился человек. Из-за технических проблем с лодкой, а также из-за сильного ветра и волн, человек не мог самостоятельно добраться до берега. Прибыв на место происшествия, спасатели на лодке начали обследовать озеро. Ситуацию осложняло то, что с человеком невозможно было связаться по телефону, так как батарея его телефона разрядилась. Примерно через час поисковых работ спасатели нашли человека и доставили его на берег.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни, но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
5: Вот и основная студия Радио Рокс включается в работу. Приветствуем.
6: Доброе утро. Да, хотели сказать, что мы с вами одной крови. То есть мы так же, как и вы, встали вот так вот рано и хотим придать этому дню какой-то смысл. Ну, по крайней мере, его утру.
5: Досталось всем. 7 часов и 4 минуты.

0: Слышь, такая странная странность. Чувак в радио включает там с утра, там, ну, понятно, обозначено 88.6. Он говорит, я голоса слышу. Мне... За что? Говорит, а что включал-то, хочется спросить. Чего хотел услышать?
1: Кого? Я думаю, что гораздо страшнее, когда включаешь радио, а там голосов нет.
0: Вот к чему. Не стоит привыкать. Вот мой голос. И... Алло, алло, я Стас Флоренцев.
2: А мой? Ну, так, вот так.
0: Да, что?
2: Это не мой.
0: Это мой коллега, ну так.
1: Да. Да, Алексей Титов, доброе утро.
0: Вот, давайте расскажем о том, что мы вместе решили с вами, ну, не нога в ногу, ну, хотя бы так втискиваемся вместе плечиками через дверной проем в эту неделю трудовую. 6 числом месяца июля вас поздравляем. Давайте посмотрим, что в цифрах сегодняшнего дня. Их как бы немного будем давать так порционно. Ну, какие у нас ориентиры? Красивые цифры, то, что день у нас 187-й вот этот с начала года. И 188 остается. Очень нравится вот жонглировать. Туда-сюда. Плюс один, минус один, минус один, плюс один. И Всемирный день моря у нас маячит буквально через неделю. А потом финал чемпионата мира по футболу. Там 13 дней до него остается. Еще, в принципе, достаточно времени для того, чтобы подготовить и чадо свое, да и не только чадо готовят к новому учебному году, вся семья готовится к нему, там еще времени полно, даже не будем эти цифры озвучивать.
1: Что касается Дня моря, то вот так и думаешь, что все, уже грозы пошли, значит, течения изменились, больше мы купаться в ближайшее время не будем, пока жара не установится и не согреется море опять. Сейчас плюс 14 за окном. И здесь самое интересное, что когда мы видим температуру обычно зимой, нам говорят, что вот там типа минус 10, но Дубак как будто минус 15. А летом оказывается все наоборот. Сейчас плюс 14, но говорят, что ощущается как плюс 17, что не может не порадовать.
0: Некий бонус вам дается, по сути дела.
1: Это я к чему? Это я к тому, что это ровно посередине между рекордами нашими. Самая низкая температура в этот день в 92-м году была в Риге, это было 9,3 градуса выше нуля. Самая высокая 30,3 в 99-м. Все не в 21 веке.
0: Давайте немножко выдавим себя и полезной информации, которую астрологи заслуженные вам напредсказывали на сегодняшний день. Кто именно к этому готов прислушиваться, присматриваться? Знаете, что сегодня 21 день с точки зрения лунного календаря.
1: 21 день – это день, который счастлив ко всем увеселениям и особенно к хозяйству. Ну, то есть вот так вот, такой у нас гибрид, значит, повеселились, а потом пошли заниматься хозяйством. Или наоборот, сделал дело, гуляй смело. Пропавшая вон и день скоро отыскивается, говорит Альберт Великий. Что еще? День также хорош для купли-продажи и предпринимательской деятельности на грани риска. А что касается медицины, то в медицинском отношении этот день связан с кровотворной системой, в частности, с печенью. И нагрузка на печень противопоказана, несмотря на то, что надо бы повеселиться. Можно веселиться и без этого.
0: Бывает, человек хочет веселиться, а у него вот улыбка не получается, потому что давно его ждал хороший стоматолог. И вот хороший стоматолог пришел, еще и поддержал Шизгару, которая выходит на этой неделе при поддержке Dental First.
1: Dental First — это международная сеть стоматологических клиник с 4 филиалами в странах Балтии, в Риге, Таллине, Каунасе и Мариамполе. И клиника в Латвии находится по адресу Александра Чака, 134.
0: Вот какой спектр услуг. Профессиональная гигиена полости рта где? В Dental First. Там же лечение кариеса и пломбирование зубов, лечение корневых каналов. Исправить прикус вам тоже смогут с Dental First и имплантация зубов. Там присутствуют сложные хирургические процедуры, включая синус-лифтинг, костную аугментацию, простое и... Что там простое? Там сложное удаление зубов, причем-то раз, и даже не заметил тот, кто давно хотел этот зуб удалить.
1: А Dental First выбирает, потому что это качество и хорошая цена. Например, благодаря сотрудничеству напрямую с производителями имплантов, Dental First могут предложить пациенту более выгодные цены на имплантацию.
0: Ну и акции этой недели, и акции, скажем, этого сезона. В настоящее время консультация имплантолога и 3D-рентген бесплатно. А если кто-то давно гигиену хотел полости рта себе сделать, знаете, что она там сейчас тоже доступна по цене 49 всего лишь евро.
1: Больше информации на dentalfirst.lv, ну или по телефону 20 46 67 77.
3: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Знаешь, для чего Чайковского щелкунчиком сейчас что-то запустил у нас музыкальный редактор? Напомню все-таки, что нужно было обозначить, что до Нового года еще 178 дней. Ну и лишний раз подумать о своих планах на Новый год можно начинать, как все лучшее для зимы готовится летом.
1: Да, например, пересмотреть все новогодние фильмы, пока июль. А чтобы выбрать тот, который будете смотреть действительно под Рождество, ну или там что, придумать рецепт салата, который отличается от прошлогоднего хотя бы на что-то.
0: Или это, знаешь, как это в куче американских фильмах, а американцы знают толк в любом поводе, там, тем более там Крисмас или новогодние, там вот эти все. У меня свитер бабушка связала там, а потом кто-то приходит в таком же свитере, как в одном сериале было, и выяснилось, что свитера такие не бабушкины, а бабушка тоже просто бирку срезала, а тебе там лапши навешала. Теперь поговорим о том, что можно отпраздновать прямо в первый рабочий день недели, но он не всегда бывает первым рабочим, этот 6 июля. И все-таки сегодня Всемирный день кардиолога, за что можем сказать спасибо людям, которые потратили время, деньги, нервы, сколько лет учились, а теперь вот спасают наши не... Ну, и деньги тоже, потому что...
1: Что касается медицинских специальностей, то здесь, разумеется, сложно сказать, что какая-то из них важнее другой, но кардиологи заслуженно пользуются, что называется, спросом, а в связи с этим еще и уважением и почитанием. Странно, что Всемирный день кардиолога был учрежден только в 2000 году, могли бы в 18 веке уже позаботиться о своих сердцах и сердечно-сосудистых системах.
0: А это говорит, знаете, о чем? Людям было чем заняться, им не до праздников было, там, это знаешь, когда люди вообще на работе сидят, как котик, когда ему нечем заняться, он там вылизывает себя во всех местах начинает. А кардиологи люди не такие. Они и так пашут. И поэтому, когда кто-то сказал, слушай, кстати, а у вас когда этот Всемирный день? Там говорит, чего Всемирный день? Ну, кардиологов, слушай, не заморачивайте, мы тут жизни человеческие спасаем, а вы там с праздником.
1: Потом... Соседи могли подумать по коридору, ну, например, травматологу, которого, слава богу, может быть, в какой-то период года не так часто посетители.
0: Какой?
1: Ну, в какой? Я не знаю.
0: Вот ну, когда. Например.
1: Ну, например, когда каникулы, когда все разъехались и где-нибудь там просто им не
0: дойти. На 30% каникулы в это количество травм случаев. Объяснить почему?
1: Ну.
0: Да потому что они вот эти вот. Абсолютно. Вот они и травмируют другу. А родители их, которые говорят во время каникул, слушай, кто так на велике ездит? Давай папка покажет.
1: Может быть, ранняя весна тогда?
0: Да там нет. Я беседовал с ними. У них вообще, говорит, у нас там такое.
1: Ну, ладно. Значит, тогда травматолог отпадает, пусть кто-нибудь другой, да, у которого немножко больше времени. Хотя мы вряд ли такого найдем. В общем, с днем кардиолога. И не забудьте поздравить ваших знакомых кардиологов с этим праздником.
0: Слушайте, ну, по поводу поцелуев надо сказать, что
1: ну, надо.
0: Поцелуи жизнь продлевают, там, не знаю, там, воздушные поцелуи, я не знаю, продлевают, не продлевают, но говорят же, что как это, вот это тактильность с этим связано. Сегодня Всемирный день поцелуев. С одной стороны, кардиолог это сердце это забиться может чуть там быстрее, чем нужно, когда человек полюбил кого-то, потом раз поцеловал, и все, и бьется нормально.
1: А учитывая, что поцелуй — это древнее изобретение, еще древние наши предки занимались грумингом и потом начали, разумеется, целовать.

0: в принципе, так и сердечно-сосудистой системы. Поэтому именно поэтому эти два праздника празднуются в один день.
1: Поэтому лучший день хорошо работающего этого вашего моторчика – это поцелуй. Ну и, конечно, правильная настройка вашего радиоприемника. В Риге уже 7:19 минут.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Rolai Fest. Масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
0: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
3: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Дентал Фёрст».
2: Ну, во-первых, а «Фёрст» – это первый. Сделать свой фейс более улыбчивым – это, конечно, задача сегодняшнего дня. Поэтому приобщайтесь к услугам, которые предлагают наши партнеры из клиники «Дентал Фёрст». А во-вторых, давайте будем смотреть или нет. Вам прислушиваться придется к тому, что сделало когда-то человечество именно 6 июля. Давайте
3: анализируем. Значит, любой день непростой, а 6 июля тем более, потому что, во-первых, середина лета, во-вторых, кажется, что летом люди должны делать что-то отличное от того, что они делают зимой, само разумеется. Какие-то более легкие дела, не требующие такого столпотворения, а может быть, не требующие, вот этой предварительной работы, как осенью, например, сидишь 2 недели дома, пока дожди идут, глянь, что-то накропал, потом можно опубликовать. Тем не менее, нашлись такие, которые что-то накропали и опубликовали.
2: Помнишь, как в этом садике, это в школе, наверное, мы писали, наши пальчики устали. Вот, наверное, кто-то тогда Исааку Ньютону и предлагал так взять пальчики размять, потому что он как раз-то отличился именно 6 июля.
3: Да, в 1687 году, 6 июля, Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне свой величайший труд «Математические начала натуральной философии», в котором изложил основные законы механики и открытый им закон всемирного тяготения, да и все остальное, что он к тому моменту успел еще открыть. А вот тот, который ему говорил, да ты опубликуй, звали его Эдмунд Галей, знаменитый астроном, который был, между прочим, одним из тех, кто больше всего верил в то, что там написал Ньютон, потому что применил расчеты и открыл комету, которую мы теперь так и называем, комета Галлея, и которой раз в 100, не помню сколько-то лет, там пугают население земного шара.
2: Но при всем уважении и к заслугам Галлея, все-таки опирался-то он на дядю Исаака более чем. Теперь поговорим о зелени. О зелени не только, которую нужно стричь, удобрять, это не про травяной покров вашего газона, а о зелени, да не про глаза, а зеленые, хотя это тоже будет там сегодня упомянуто несколько раз. Поговорим про деньги. Конгресс Соединенных Штатов Америки утверждает доллар в качестве национальной денежной единицы аккурат в этот день, в 1785 году, и на момент провозглашения независимости USA, как мы как раз кратную цифру отмечали несколько дней тому назад, там имели хождение монеты разных государств, потому что сборная такая приехала, людей отсюда. Ну и потом вот взяли и все-таки пришли к такому консенсусу.
3: Я когда первый раз читал, «Приключения Тома Сойера», Марка Твена, это была такая, фактически сказка, то есть про какую-то непонятную страну, какой-то мальчик, фактически сказочный персонаж, какая-то там девочка, Бекки Тэтчер и так далее. И деньги, которые они использовали, я про себя назвал «Долдары». До середины этого томика маленького «Приключения Тома Сойера» я произносил про себя эту денежную единицу как «Долдары», а потом подумал, боже мой, так это же Америка, это же обыкновенные доллары, я просто вот эту вторую «Л» увидел как «Д» и так запомнил. Так вот для меня и осталось «Долдары», а потом я выяснил, что они практически «Долдарами» и были, потому что изначально это были какие-то там европейские талеры, а потом там во Фландрии их называли «Долдары», и только англичане их взяли и исказили, доведя до доллара.
2: Отшлифовали, скажем так. Нечто денежное было и во Франции, такого глобального сделано в этот день. Основан крупнейший банк Франции, Лионский кредит, или кредит Лионайс, скажем так. Про деньги пока все. О чем мы все только про деньги? Там, давай про глобальные для человечества другие вещи.
3: В 1885 году, в этот день, впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства. Сделал это Луи Пастер, испытал ее на 9-летнем мальчике Жозефе Мейстере. Но не просто так, потому что, беззащитного ребенка взял и подобрал для опытов. Нет, мальчика укусила собака, и это был первый, в общем, опыт иммунизации, и у мальчика все было хорошо после вакцины Пастера.
2: Смотрите, буквально через несколько лет, в 1919 году, завершается первый в истории трансатлантический перелет дирижабля, то это с Великобритании в США это произошло. Там все хорошо закончилось, но, что характерно, за 100 лет до этого, представляете, ровно день в день, с воздухоплаванием было не все так корректно. Катастрофа под Парижем произошла. В корзине воздушного шара бабахнул огонь, который перекинулся на оболочку, упал на крышу дома этот самый шар в 1819 году, и дама, которая была в этом шарике, тогда сказала, я это сделаю сама, по фамилии Планшар, она тогда погибла. Но прошло 100 лет буквально, и вот старт дирижабля и такой же успешный финиш.
3: А еще успешный финиш был у трамвая в этот день. Хотя он не так уж был успешным, но финиш в любом случае для него уже было хорошо. В 1952 году в Лондоне последний трамвай вышел на маршрут от Вулвриджа до Нью-Кросса, и в конце пути вагон, которым управлял аж заместитель директора управления лондонского транспорта, вышел из строя. То есть это был действительно как бы вот такой последний рейс. Он вышел из строя и был взят на буксир, вызванным на помощь вагонным пенсионерам, и как бы доставлен туда, в депо. Хотя, если бы это было изначально так задумано, это была бы очень красивая акция.
2: Слушайте, знаете, красивая была акция какая? Встреча была эпохальная в этот день, в 57-м году прошлого столетия. Город Ливерпуль, там праздник был в пригороде Оннова, состоялась судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. И вот ты помнишь, как все начиналось? Это вот начиналось именно там. Потом пели Битлы.
3: А в 2003 году 21-летний теннисист Роджер Федерер выиграл свой первый в карьере турнир Большого шлема, победив в финале Уимблдона.
2: Да, у нас...
3: И это не последние спортивные новости сегодня.
2: Спасибо магазинам «Женева». Помним, что в 9 часов 26 минут мы как раз про спорт будем говорим более плотно. И напомнить хотим о планах будущих спортивных. Вы помните, что Олимпиада 2032 года будет в Брисбене проходить? Так вот, в этот день, в 21-м году, Международный олимпийский комитет именно Брисбен-то утвердил как столицу будущих Олимпийских игр в Риге, если что, 7 часов 34 минуты. Спортивные люди, а также люди весьма такие флексибли по отношению к спорту. Давайте по своему плану. Главное, не переключайте радиоприемник с частоты 88.6.
0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Латвия. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20-64-67-77.
2: 28 августа. Би-2 в Юрмале. Играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17. Плюс 19 градусов.
5: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Знаешь, хочется сказать, разные у нас у всех выходные были, когда послушал содержание песни. Ну, потому что у кого-то так сложилось, и кто-то уже там думает, как бы я на следующие выходные, как я буду проводить следующие такие же.
1: А, кстати, а что касается не выходных, а начала этого буднего дня за рулем, вы обратите внимание, там могут быть сюрпризы, ограничения на дороге совсем не в тех местах, которых вы ожидали, и поэтому пробки могут возникнуть тоже где-нибудь там, где не ожидали. Если увидите их, сообщайте нам 229-49-49. Это наш WhatsApp, и мы расскажем о тех пробках, которые вас удивили.
0: Хотите, пишите, хотите голосом наговорите. Ну, а по поводу голосов, впереди у вас продолжение нашего банкета под названием «Шинсгара». Я Стас Лоренцев.
1: А я Алексей Титов.
0: А относительно движения, вот когда правильно Алексей сказал, говорит, в некоторых местах возможны сюрпризы, то есть были там три полосы,

0: Потому что юмора надолго не хватает в таких случаях. Ну что, вот такая жизнь у нас. Надо стараться быть адекватными.
1: Знаете, повод, который сегодня вот имеет отношение к 6 июля, он косвенно связан с желанием нажать на газ. Но опять-таки хочется сказать, как ему классика была. В человеке все должно быть прекрасно. И улыбка, спасибо Dental First. И голова, спасибо родителям за то, что она выросла в том месте, где и улыбка, и все такое прочее должны быть. Ну и, конечно, автомобиль, в котором ты сейчас находишься.
0: Сегодня день рождения Карла Майбаха. Если возникнет какой-нибудь спор, как звали Майбаха, Вильгельм или Карл, можно смело быть и на той, и на другой стороне, потому что их было двое. Карл Майбах, дело в том, что который родился 6 июля 1879 года, это немецкий инженер, который проектировал двигатели, но он был вторым. Он пошел по стопам своего отца Вильгельма Майбаха, который был партнером Готлиба Даймлера, ну и, соответственно, был первым Майбахом, который проектировал двигатели, которые потом использовались Мерседесом и так далее.
1: Так не только Мерседес, он потом еще вот мы проезжаем мимо нашего центрального рынка, видим вот эти эллинги, которые стоят, бывшее хранилище дирижаблей. Мы сейчас и про них вспомним.
0: Да нет, вот Мерседесом занимался как раз Вильгельм, а сын-то его, он сразу начал как бы смотреть вверх.
1: Мне бы в небо.
0: Да, он вместе с своим отцом и

0: летающих, передвигающихся, в общем, для летомобилей.
1: Для тех машин, которым дороги не нужны.
0: А помните, мы говорили, что на первом же дирижабле Цепелин стояли мерседесовские двигатели. Так вот, именно Карл Майбах, он проектировал те двигатели, которые стояли на первом Цепелине.
1: Помните, там стояло два движка от Майбаха, туда пошли, и сразу владельцы тех Майбахов, у которых кто-то ночью снял все эти дела, они потом, когда в небо смотрели, говорят, я тебе покажу, а тот, который сверху там, говорит, а ты попробуй догони.
0: Ну, а в общем, Карл Майбах, как представитель вот такой вот звездной династии, в межвоенные годы озаботился роскошными автомобилями. Было у него 6 моделей роскошных автомобилей с разнообразными эксклюзивными вариантами кузова. Ну, а в 1933 году, когда в Германии был введен высокоскоростной обтекаемый железнодорожный транспорт, он делал поезд, который назывался «Гамбургский летун». Приводился он в движение, разумеется, двигателями Майбах и поставил рекорд, который потом долго-долго никто не мог побить.
1: Представляете, люди в то время могли между Гамбургом и Берлином так пронестись, что мало того, что никто еще и тебе штраф потом не пришлет за это дело, потом еще и все. А вот были времена, старик Майбах что творил. Так, давайте улыбнемся. Улыбнемся, можно так даже не по существу, а потому что у вас появилась возможность показать свою улыбку, потому что вы познакомились с нашими партнерами, а это международная стоматологическая клиника Dental First.
0: Dental First – это опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества, все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген – это компьютерная томография, цефалометрия, панорамные снимки и интероральное сканирование, то есть цифровые слепки.
1: В Риге сеть стоматологических клиник Dental First представлена филиалом, который находится в центре на Чака 134. Ну и помимо вот 3D-рентгена бесплатно, как мы говорили, консультация имплантолога тоже бесплатно, еще и опция такая, гигиена профессиональной полости рта всего лишь за 49 евро. Итак, адрес вы знаете, Dental First, Чака 134. Вся информация Dental First, одним словом, .lv и номер телефона 206467.
2: Партнер шоу Шизгара Dental First.

0: Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
2: RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Skyfest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: знаешь, цинизм такой. Допустим, сидит мужик, жует, и так сквозь зубы. Он, я так скучал, у меня так не хватает.
1: А единственное оправдание этого мужика, потому что без 5-8 примерно мы рассказываем о том, чем этот день отличается у нас от других дней с кулинарной точки зрения. Сегодня у нас день жареного цыпленка.
0: Помните песню прекрасную, с детства еще знакомую, песню многовековая, поэтому тот самый цыпленок жареный, это сегодня всемирный праздник, по сути дела, за собой тащит.
1: Но... Абсолютно, потому что на самом деле, если так задуматься, эту курицу разводят и, соответственно, употребляют в пищу все, независимо от широт и долгот.
0: I'm sorry.
1: Параллели и меридианов.
0: Если что. Ну, а теперь для тех, кто в этот момент скажет, ну, при чем тут это вы, о мясе? Ну, давайте, у нас лето, вот пора фруктов. Пожалуйста, забирайте вы свои фрукты, не просто так отдельно надкусывая, а по существу возьмите все это дело, смешайте, поскольку у вас должен получиться настоящий фруктовый салат. Две позиции сегодняшнего дня. Приятного аппетита. Это цыпленок жареный и фруктовый
1: салат. И полезно, и сытно.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На выборах в 15-й Сейм на одно депутатское место претендуют в среднем 14 кандидатов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На выборах в 15-й Сейм на одно депутатское место претендуют в среднем 14,3 кандидата, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. Всего к вечеру субботы на выборы было подано 14 кандидатских списков, в которых заявлено 1434 кандидата в депутаты. В численном выражении больше всего кандидатов заявлено в Рижском избирательном округе, 527 кандидатов на 38 депутатских мест. Из всех кандидатов 488 или 34% женщины, а 946 или 66% мужчины. Данные об образовании кандидатов показывают, что высшее образование имеют 1129 кандидатов или 78,7%. Среднее образование 281 кандидат или 19,6%. Основное образование 24 кандидата или 1,7%. Из всех кандидатов 541 или 37,8% указали местом жительства Ригу. Далее следует Юрмала, 78, Елгова, 48, Угорский край, 42, Лиепая, 39, а также Марубские и Ропорские края, от которых из каждых баллотируется по 38 человек. Данные ЦИК также показывают пятерых кандидатов, у которых нет места жительства в Латвии.
3: Про исследования.
1: Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Луминорбанк совместно с исследовательским агентством Норстат. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной, 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия. Садоводство, рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг, посещение концертов, театров, кино и других мероприятий оказались менее распространенными. Их назвали главным хобби, требующим наибольших затрат 6% респондентов. При этом среди женщин этот показатель выше, 8% против 4% среди мужчин. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом для более молодой аудитории.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни, но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88.6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
5: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
6: Вот с такими партнерами мы научим вас улыбаться.
7: Доброе утро. 8 часов 4 минуты. Давайте сделаем этот день чуть адекватнее.

0: самая отважная песня в «Танцах минус», потому что вот эта вот идея забраться на дерево ночью и до утра это объяснить, такое на самом деле пишется как стихи где-то там в районе 14 лет, когда молодой человек готов, ну, абсолютно на все.
1: Причем, знаешь, не предупредив никого ночью, там, если что, кто тебе искать будет в этой темноте? Надо как-то Супер Марио, помнишь, был, который там идет грабить банк? Всех оповестил, и потом все, куда там? О, Марио идет грабить банк. Привет вам, честные люди, которые не собираются делать ничего противозаконного. И, как всегда, с утра пораньше включили Радио Рокс. А тут такая шизгара. Я Стас Лоренцев.
0: Я Алексей Титов. И сегодня у нас 6 июля 2026 года.
1: Полноценная такая, наконец-то, уравновешенная вся июльская неделя. У нас сначала так гуляющая была, не определившаяся еще. А тут мы в самом, по сути дела, не теплом, потому что в августе говорят, что еще может что-то такое потеплеть все-таки. Скажу, в самом комфортном месяце, в самом прогнозируемом.
0: Да, я только хотел сказать, что, ну, похоже, лето закончилось, потому что вроде бы накупались, так теперь и будет. 15-20 дожди, и лето это будет только называться.
1: Смотрите, к морю, ну, не с точки зрения, не знаю, заплывов, но всему все равно придется всем прийти, потому что через 7 дней у нас Всемирный день моря, а мы от моря зависимые люди, купающиеся или не купающиеся, это вторая история. Главное, что, ну, питающиеся, скажем, тем от того, что там вылавливают, или от того, что какие профессии связаны с перемещением по водной глади. И еще важная такая отсечка, через 13 дней уже закончится вот эта заокеанская ферия, чемпионат мира по футболу этого года. Подробнее, конечно, мы будем рассказывать о событиях и футбольных, и не только, главных спортивных. Никуда не уходите в 9 часов 26 минут. У нас спасибо магазинам «Женева», которые тик-так-тик-так нас всегда настроят на спортивный лад.
0: Но и заранее не расстраивайтесь, потому что, ну, закончится чемпионат мира по футболу, начнется что-нибудь другое. Что касается спорта, то у нас всегда найдутся какие-нибудь нормальные события.
1: Че нам двум таким поболтать не о чем, что-либо? Давайте о погодных рекордах поговорим, потому что рекорды бывают и спортивные, а вот погодные такие. Когда-то именно в Риге, потому что, понятное дело, в Латвии там в Алуксне может такой рекорд быть установлен, который зубодробильный даже среди, извините.
0: А у них только зимой холоднее или летом у них тоже?
1: Летом тоже. Знаешь, сказал там зубодробильные, сразу Dental First такие, даже какие дробильные. Мы гуманисты. Это сейчас...
0: Об этом попозже.
1: Это сейчас не про это. Это идет про холод, который вот в Алуксне человек приезжает, допустим, в июле месяце, звонит домой там супруге, скажем, в Юрмалу. Она говорит, а у нас на 13 градусов теплее. Скажете, не бывает? Бывает. Или наоборот, когда где-нибудь под Резекне или под Даугавпилсом установлен абсолютный тепловой рекорд, а в это время в Риге там градусов на 5 прохладнее. Теперь про Ригу.
0: В Риге было в 99 году плюс 30,3. Это самая высокая температура в этот день. И мы обратили внимание, что из недавних только в 21 году было выше 20 градусов. В десятку, в общем, из вот недавних годов входит только 21 год. Тот самый, когда все сидели на карантине. Или уже не сидели на карантине?
1: Да нет, были так, нет. Ну, скажем, еще под впечатлением были.
0: Какие-то, да, привкус, в общем, остался. Ну, а так все остальное в 20 веке. Значит, что касается астрологии.
1: Подожди, как раз тут цифра, ты сказал 21-й.
0: 21-й.
1: 21-й как раз цифра нам сейчас пригодится, потому что с точки зрения астрологии у нас как раз 21-й день. Поэтому мы в магии этого числа остаемся еще.
0: Очко это называется.
1: Да? Выкинули.
0: В случае, как, значит, мы играли? 21-й лунный день, он хорош для всевозможных увеселений и для хозяйства. То есть каким-то образом придется это все скомбинировать. Пропавшая в этот день скоро отыскивается, поэтому можете не волноваться. Что касается поездок, то 21-й лунный день, он благоприятен для поездок и путешествий, командировок и даже переезда. Но обратите внимание только наземным транспортом. А мы думали о том, что это предсказывает Альберт Великий. Он жил так давно, когда только наземный транспорт и был. Ну, может быть, еще и водный, но какой-то переезд на лодке там. Он в Баварии жил, у него там не было никаких там...
1: У него легкий рафтинг. И то не для всех, наверное.
0: Да, еще 21-й день – это время неукротимого движения вперед, ввысь, день храбрости, бесстрашие, добровольные жертвы всего этого пафоса. В общем, как бы это день, когда можно, если приложить усилия, добиться триумфа. Ну и напоследок, что касается медицины, то этот день связан с кровотворной системой и, в частности, с печенью. Нагрузка на печень противопоказана сегодня.
1: Так что, ой-ой-ой, знаете что? Вот научите себя улыбаться. Подойдите к зеркалу. зеркалу. Смущает что-то? Ага, какая-то стоматологическая проблемка, может быть. Аж из гара на этой неделе выходит при поддержке международной клиники, международной сети клиник Dental First. В Риге находится на Чака 134. Между прочим, вот там опции всего ряда стоматологических предложений. Например, профессиональная гигиена полости рта всего лишь за 49 евро на минуточку.
0: Да, лечение кариеса, разумеется, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, имплантация зубов. Причем есть акция на этот счет. Ну и, разумеется, сложные хирургические процедуры, включая синус-лифтинг, костную аугментацию, простое и сложное удаление зубов.
1: Почему нужно выбирать Dental First? Потому что это качество и отличная цена. Например, благодаря сотрудничеству напрямую с производителями имплантов, Dental First может предложить пациентам более выгодные цены на имплантацию зубов.
0: И, кстати, акция. В настоящее время консультация имплантологов в Dental First и 3D-рентген бесплатно.
1: Как мы уже говорили, в центре города на улице Чака 134. Вся информация dentalfirst.lv. Номер телефона 20-64-67-77.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь. Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: на опыте могу сказать, что мы, конечно, мужики, для того, чтобы подготовиться к свиданию, нам нужно меньше времени, так нам кажется, во всяком случае. Девушке нужно приготовиться и кучу всяких причуд с собой еще совершить. Поэтому, когда он такой настойчивый, разреши мне проводить тебя домой.
1: Главное, зубы почистить.
0: Ну да, вот.
1: Не просто так, это потому что Dental Fest и все остальное. Надо обращать ваше внимание на стоматологическую тему. А какое же оно свидание, если с зубами что-то не так?
0: Ну, давай тогда вот на этом и остановимся. Давайте мы вам сегодня не просто свиданки предлагаем, а сегодня праздники, вам целый список. Ну, если взять серьезную тему, конечно, сегодня Всемирный день кардиологии или День кардиолога. Поэтому представителям этого направления медицины мы сегодня передаем пламенный привет. Там можно кучу песен спеть, не обязательно про медицинскую составляющую. Сердце, там It's my heart, it's
1: a button. Мое сердце остановилось.
0: Да, или button from my heart. Это известный там теоретик футбола когда-то такое говорил. Ну и действительно, что не песня, то или напрямую там вот про сердце как таковое, или там косвенно что-то там.
1: Да и вообще, сердце — это что у нас? Это у нас место, где, значит, должна обитать душа человека. А что касается души, то...
0: Подожди, а там же еще мы сегодня говорили про Майбах, про движок, а движок — это сердце автомобиля. Это тоже, по сути дела, или нет, это не пойдет?
1: Ну пойдет, почему? Ну, ладно, прости, если прости. Сердце автомобиля, то как бы и движок,
0: сорян.
1: И движок, и Майбаха вспомнили, у которого сегодня день рождения, у Майбаха. Майбаха-младшего, кстати, по имени Карл. А я имел в виду, что касается души, и сердце у нас, значит, место, где обитает душа, а Платон говорил, что обмениваться душами — это относится к поцелую. Сегодня Всемирный день поцелуев. И он неспроста в день кардиолога, потому что, говорят, поцелуи очень хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему, значит, уменьшается ЧСС, давление выравнивается, что еще там
0: происходит? Сплошная польза.
1: Да.
0: Но опять-таки через гигиену полости рта нужно заходить к этому моменту. Да.
1: Абсолютно.
0: Слушай, а с другой стороны еще группа Kiss. Ну, вот представляешь, если бы не было поцелуя, то такие выходят классные дядьки на платформах все, да. В кожанках таких, так бы, с крылышками, по сути дела, приклеенными такими, разрисованными такими. Говорит, слушай, как называться-то будем? Как называться будем, говорит. Ну и куча названий. А Kiss нет, почему? Потому что не целовался бы народ.
1: Приятель мой, когда был увлечен группой Kiss, решил подойти к учительнице немецкого языка. И, ну просто так, ему хотелось с кем-нибудь поделиться. У него была...
0: Я же думал поцеловаться.
1: У него была картинка, значит, парней из Kiss. И была какая-то подпись на немецком языке, которую он не понимал. Но не то чтобы заглянуть в словарь хотел, а хотел всем показать. И учительница тоже, она говорит, это переводится как поцелуй. Супер поцелуй развеет тоску. Потом посмотрела на него внимательно и говорит: «Но ты подумай, что они здесь имеют в виду».
0: Ух, как! В каком классе он был примерно?
1: Я думаю, что это был 5-6 класс, поэтому, разумеется, супер поцелуй, который должен был развеять тоску, было для него что-то такое совсем таинственное.
0: Ну, бабушке подошел, там бабушка подарок, там были блинчиков напекла, и супер поцеловал, говорит: «Спасибо, бабуля, люблю, не могу».
1: Давай что-нибудь еще веселое и простое относительно праздников.
0: Поцелуй так простой, чего ж проще там поцелуй. Что, без поцелуев, что ли?
1: Слушай, поцелуй — это какой-то целая вообще, жизнь. А поцелуи можно говорить бесконечно. Сейчас вот видишь, опять вернул в эту сферу, сейчас мы опять начнем.
0: Хорошо, а поцеловать? Знаешь, как
1: поцеловать, да.
0: Смотрите, ну, неподалеку от нас, а именно в Литве, сегодня День государственной независимости, это серьезная тема получается. День Карибского сообщества, это Карибское сообщество отмечается. Ну, а если брать такие вот, где люди гуляют на всю катушку, то давай вот, ну, в Испанию, что ли, зайдем, потому что у них там ежегодный праздник под названием Сан-Фермин.
1: А Сан-Фермин — это, между прочим, вот то, что начинается где-то в начале июля и заканчивается в середине. И помните, когда там мужики убегают от быков по городу?
0: Причем те явно не с точки зрения поцеловать бегут за ними.
1: Так вот, это вот есть Сан-Фермин. И вот парни в Фиесте Хемингуэя, когда ездили в Памплону, чтобы оттянуться, это тоже происходило именно в это время, в июле.
0: Ну и давайте-то еще помаячим карнавальным понедельником, потому что есть такое государство, Сан-Винсент и Гренадины, Гренадины вперед, приходится именно на этот день, является первым из двух главных праздников национального карнавала Винсимас. И в этот день и костюмированные шествия, музыкальные выступления, массовые празднования. В общем, а организации всякие, причем не только государственные, вообще не работают. Говорят, ну как угодно. А перенос карнавала на вот конец там...
1: Ну, то есть карнавал имеется в виду, а карнавал же всегда, когда у нас, когда на Великий пост начинается, то есть это что, февраль-март, по крайней мере. А эти взяли и выпендрились, и давай в июле. Так это они взяли и специально сделали.
0: А вот вам всем там.
1: То есть как бы для того, чтобы привлекать туристов, мы возьмем, а наш главный карнавал перенесем на июль. Потому что к нам надо именно в июле в отпуск выбираете, в общем, Винсента Гренадина.
0: Вот видите, какие-то...
1: Туристическая программа государства.
0: Маленькие государства какие-то, для того, чтобы на себя обратить внимание там. Или там день карнавала переносит, или футбол начинают играть лучше, чем все маститые. Кстати, о новостях спортивного характера сегодня, как всегда, в 9 часов 26 минут.
1: А через несколько минут о пробках.
2: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В минувшие выходные изменилась климатическая картина. На смену теплым и жарким дням пришли дожди и грозы. Особенно впечатляюще над городом грохотало и поливало в воскресенье вечером. Ночью стало спокойнее, сегодня с утра даже выглянуло солнце. Однако в середине дня возможны осадки. По прогнозу BBC, а у нас есть и такое инфо, дают грозу примерно к 2 часам. Ну что ж, поживем, увидим и даже услышим, возможно. При этом температура сегодня в диапазоне от 16 градусов утром до 20 после обеда. Посмотрим, что с трафиком в данный момент. Постепенно заполняются транспортом магистрали и улицы латвийской столицы. В первую очередь направления, по которым разрешено двигаться грузовикам и фурам. Уже собрались утренние пробки на Карля Ульманя Гатве, на Густава Земгала Гатве перед Бриево со стороны восточной магистрали и на Круспилс перед Гранита. В общем и целом обстановка на 3 балла, дороги загружены на 36% и 13 более-менее существенных заторов. О самых заметных мы уже упомянули. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин.
2: В завершении выпуска водитель грузовика Виктор о неожиданной проблеме на улице Круспилс.
3: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по улице Круспилс в центр или в сторону Румбулы, между переездом маленьким за Гриндексом, который и пешеходным переходом со светофором, образовалась после дождя большая лужа. Не гоним, уважаем друг друга, не обливаем грязью. Все, всем удачи, будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
6: Хорошо.
5: В Юрмале и летом баня всем правит.
6: Хорошо. Пяточки, пяточки.
5: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
7: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
9: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
8: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
10: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
8: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» «Dental First».
2: Научим вас улыбаться вместе с нашими партнерами, а теперь поздравим. Поздравим тех, кто родился именно 6 июля. Этот день, который в этом году выпадает на понедельник, может быть, вы будете, если у вас какая-нибудь круглая дата, переносить, конечно, на конец недели, чтобы больше друзей собрать за столом. Так бывает, но с другой стороны, мы же представляем, что если вы сегодня на рабочее место свое отправляетесь, то кого будут за уши дергать? Кому сегодня будут такие хвалебные оды? Вам, конечно, рожденным именно.
3: Понимаешь, а в день рождения загадайте желание. Я хочу, чтобы сегодня дергали не меня за уши.
2: Хорошее, да.
3: В прошлом году мне досталось, поэтому... А можно в честь дня моего рождения мы подергаем за уши Аню, вот, например?
2: И тут каждая Аня в машине. О, он знал, что мне опять достанется.
3: С именами иногда бывают такие интересные запинди. Вот, например, в 1747 году родился человек, которого звали Джон Пол Джонс. Имя дорогое для каждого любителя рок-музыки, потому что басист Лед Зеппелин это тот самый Джон Пол Джонс. Нет, это другой Джон Пол Джонс, это тот Джон Пол Джонс, который был первым капитаном революционного флота восставших американских колоний. То есть, когда там в эти дни же они восставали, все эти колонии.
2: То есть, морской военачальник, первый, можно сказать, там number first. First, по сути дела, у нас Dental First, а у них там First. Слушай, а когда говорят, вы кого больше любите, там, Пол Джонса, Тома Джонса, а тут мы с козырей там Джон Пол Джонса сразу.
3: Там была история интересная, потому что на самом деле его звали Джон Пол, а потом он, когда в Америке оказался, он поменял фамилию, взял фамилию в честь то ли своего друга какого-то, то ли какого-то родственника. Меня теперь будут звать Джон Джонс. А потом все решили, какой Джон Джонс, который Джон Пол. Ну и так его стали звать Джон Пол Джонс.
2: Знаешь, когда пример приводишь, например, как ты любишь говорить, и какой-нибудь имя сразу. Вот ты про Аню ляпнул, когда сказал, вот, например, Аню подергайте за уши. Дергали такую Аню за уши, потому что Аннет Каллерман, австралийская спортсменка-киноактриса, знаете, чем она знаменита? Она была первой, кто обнажился в истории кино. Фильм назывался «Дочь богов». Пересматривать не рекомендую, фильм снят очень-очень давно.
3: В 1887 году родился Марк Шагал. Тот самый, который запечатлел «Поцелуй», если помните, одну из самых известных работ Шагала. «Поцелуй» и, может быть, день поцелуя в день рождения Марка Шагала – это не просто такое совпадение.
2: Знаешь, я на выставке Шагала полной такой, ну, по-моему, да и не был никогда. Я был в некоторых галереях, где представлены. Вот тут Шагал есть, тут Шагал. Вот пошагал. Но я помню, как я был на большой выставке Фриды Кало, и это было, там, по-моему, лет 7 тому назад, это было не в этой стране. Вот, послушал внимательно еще раз, проанализировал всю ее жизнь, потом, конечно, и фильм про нее посмотрел. Короче, Фрида Кало, мексиканская художница родилась в этот день.
3: А нам важно, что в этот день родился и Билл Хейли, американский музыкант, один из первых исполнителей рок-н-ролла, да, в общем, один из тех, с которого все это и началось.
2: Слушайте, ну, говоря о музыкантах, мы же не только про представителей рокового там цеха будем говорить. Карлос Заринч, оперный певец, драматический тенор, педагог, который и сам был очень знаменитый, до него шли в нашу оперу национальную, и, конечно, человек, который воспитал целую плеяду прекрасных певцов и певиц.
3: Интересно, что в этот день одновременно, в 1946 году, родился Джордж Буш-младший, сын Джорджа Буша-старшего, и Сильвестр Сталлоне. Родились они, конечно, в разных роддомах, но я вот всегда думал, но когда случается такое совпадение, и, в общем, оба они являются такими действующими, ну, гигантами, да, что Сталлоне, что Буш, общались ли они вот на эту тему? Были ли у них попытки как-то там друг друга поздравить или организовать совместную, если не вечеринку, то хотя бы какое-нибудь, ну, такое камерное застолье?
2: Вспомнить, первый продукт, который был съеден без ведома родителей, первый там, не знаю, там остатки алкоголя, которые вдруг попали в твой неокрепший организм и многое другое. Ну, один-то не соврет, а второй, наверное, там...
3: Ну, не соврет Сталлоне, я имею в виду.
2: Конечно.
3: А Джордж Буш, как политик, выберет то, что придаст ему больше веса.
2: Видите ли, Юра, скажет примерно. Что характерно, в один день тоже появились на свет и Юрий Маликов, и Тамара Синявская. Вот просто тоже в один год, в один день. Один, понятное дело, там и руководитель популярной группы в свое время бывшей, ну и папа сразу двух музыкантов. Ну, а Тамара Синявская — это оперная дива, мерцо-сопрано, педагог, и она же, конечно, и музыка. Одного великого певца.
3: Ну и, наверное, будет правильно, если мы завершим этот список тех людей, на которых вы можете быть похожи, если у вас сегодня день рождения, тем, что сегодня родился Тензин Гиатсо, 14-й Далай-Лама, духовный лидер буддистов и лауреат Нобелевской премии мира.
2: Многоконфессиональная радиостанция под названием «Радио Рокс» рада поздравить в очередной раз всех рожденных конкретно в этот день. Поэтому музыкальная палитра нашей радиостанции сегодня звучит исключительно в вашу честь.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или «Оль».
4: В июле в аптеках «Апотека» время сбора хороших цен. Скидки от 40% на более чем 400 продуктов, в том числе скидки от 40% на определенные витамины, минералы, рыбий жир с ценными омега-3 жирными кислотами, продукты для поддержки сердца и суставов. В ассортименте также найдешь косметику для лица и тела, а также солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Шискара.
6: Решим все, кроме погоды.

0: Стартует новая трудовая неделя, вся она будет исключительно июльская. Рады приветствовать вас на частоте 88.6. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов, и летом тоже можно работать, оказывается. Особенно, когда дождь льет. Вы знаете, мы посмотрели радар, это заряд, который пройдет, и говорят, потом до обеда, по крайней мере, будет над Ригой небо более-менее чистое.
0: Слушай, я не знаю, я не грибник такой, профи, я поедатель, скорее, грибов, но мне что-то подсказывает, что такое сочетание солнечного света относительно тепла и вот того количества осадков, оно должно же приводить к какому-то результату.
1: К лисичкам. Говорят, я просто почему? Потому что я тоже особо не грибник, и для меня всегда была загадка.
0: Блин, как, он в рыжей майке сидит напротив меня, лисичка!
1: Не рассказывать друг другу о каких-то своих грибных местах. Лисички, говорят, уже пошли, и в этом году их будет, наверное, много.
0: Ты со стороны вся сейчас видел, такой, знаешь, счастливый, улыбается, оранжевая майка, мне говорит, лисичка! И я такой, не, лисички с картошечкой, это молодец, Лех, вот просто-напросто. День не зря.
1: Какой приятного тут аппетита, если у вас сейчас именно этот процесс.
0: Тут, конечно, когда за грибами идешь, понятное дело, нужно подбирать себе и форму одежды, соответственно, и про обувь не забыть. Кстати, насчет обуви сейчас будем с вами говорить, поскольку в этот момент мы обычно вспоминаем о патентах, важных изобретениях, которые имеют отношение к какой дате. Сегодня 6 июля.
1: 6 июля 1858 года сапожник из

0: Блейка. А что такое шов Блейка, можно очень просто объяснить. Это шов, когда вот смотришь на туфли какие-нибудь модные, и там шов именно с нижней стороны подошвы. Этим швом, вот, как сказать, стенка самого, самой колодки, она пришита к подошве.
1: Прямо к стельке, по сути дела.
0: Да, прямо к стельке, насквозь. Да, потому что можно было использовать шов Гудьера. Это тоже можно козырять. Шов Гудьера — это совсем другое. Вот если шов Блейка, который был на машине Блейка, использовали итальянские модные сапожники, то шов Гудьера — это когда рант сверху припечатывается этим швом, и это больше используют в Англии. Ну вот видите, такой маленький лебез по поводу обуви. А все почему? Потому что именно 6 июля, когда-то давным-давно, Лайман Блейк запатентовал станок для изготовления автоматических, можно сказать, ботинков. Там, кстати, потом они во время войны гражданской заработали очень много денег, потому что у них стояла армия северян, и они, судя по всему, их обеспечивали сапогами.
1: Ну, куда вы без нас-то? Живите здесь, обутые, счастливые такие будут. А знаешь, когда вот и шов Блейка, ну, люди, которые не чужды там английской романтической поэзии, они сразу думали, блин, а Блейк-то что, не только там, типа, шипы для розы там оды сочинял, но еще и там...
0: Мало ли в Англии Блейков, скажем, мы здесь там в Шизгаре.
1: И не сосчитать. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник. Несколько филиалов в странах Балтии, а в Риге на Чака 134.
0: Dental First — это опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции, понятное дело, от гигиены до имплантации. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего за 49 евро.
1: А еще в Dental First предлагают систему домашнего отбеливания зубов. Даже дубы вам поддадутся. Безопасный метод, который не повышает чувствительность зубов. Бывает такое, что при других позициях. Комплект разработан для достижения оттенка B1 после курса отбеливания. Те, кто проходил уже всю эту историю, не знают, что такое B1. Вот сейчас как раз акция, ее можно, весь этот комплект, приобрести со скидкой 25%. Представляете, гигиена 49 всего лишь, да еще и такая акция вот на комплект по отбеливанию зубов.
0: dentalfirst.lv, там больше информации, адрес Чака 134, телефон 20-64-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. «Шизгара» – здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Лето в разгаре, 6 июля на календаре, однако очень по-разному выглядят климатические условия даже в течение одного дня. Сегодняшний понедельник не исключение. То дождь, то солнце, то снова дождь. Кроме того, в некоторых местах образовались подтопления. На эту тему мы полчасика назад давали инфу от водителя грузовика Виктора. Он обратил внимание на большую лужу на улице Круспилс между пешеходным переходом у светофора и маленьким переездом за Гриндексом. Это не единственное место в городе, но главное, будьте внимательны и не гоните. Другое сообщение на дорожную тему мы получили от Алексея Счастливчика.
2: Доброе утро, дорожная информация. Улица Баускас, если от Елгова съехать в сторону Зепчика, всю разрыли, перекрыли правую полосу движения, теперь только по встречке объезжать, и из-за интенсивности движения собирается пробка. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею, что предупредил. Общая обстановка в городе на уровне 4 баллов. В лидерах по длине заторов и времени их преодоления. Участок на Лилербес-Каунцема, на Карля-Ульманя в направлении центра, на Лубанас перед Сахарова в сторону моста Славу и район перекрестка Круспилс и Гранита. Однако вне конкуренции Густава Земгалагатва перед Брейбас со стороны восточной магистрали. Там перекрыта полоса и пробка превышает полчаса. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Выбирайте оптимальные маршруты с учетом полученной информации. И всем удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее. I could stay away.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии зафиксировано рекордное за 13 лет число случаев болезни Лайма. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В 2025 году в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 539 человек. Это самый высокий показатель за последние 13 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Наиболее высокий уровень заболеваемости в стране фиксировался лишь в 2012 году, когда болезнь Лайма выявили у 724 жителей. Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз – это бактериальная инфекция, которая передается человеку через укусы инфицированных клещей. При своевременном выявлении заболевания хорошо поддается лечению антибиотиками. Однако при поздней диагностике инфекция может привести к серьезным осложнениям, поражая суставы, нервную систему и сердце. Специалисты напоминают, что после прогулок в лесах и парках необходимо тщательно осматривать свое тело на наличие клещей. При появлении характерной сыпи или других симптомов после укуса следует как можно скорее обратиться к врачу.
2: Про статистику.
1: 1 июля исполнилось 2 года с момента создания в Латвии института партнерства. Он дает право 2 совершеннолетним лицам, независимо от пола, юридически закрепить свои отношения, оформив их в виде нотариального акта у присяжного нотариуса. По данным на 1 июля, за 2 года с момента создания в Латвии института партнерства в реестр физических лиц были включены сведения о регистрации 925 партнерских союзов. Из них 314 однополые партнерства и 611 – смешанные партнерства. Отмечается, что 30 партнерских союзов были зарегистрированы на основании решения суда. За 2 года 84 партнерских союза прекратили свое существование, 26 союзов закончились смертью одного из партнеров, в 42 случаях – вступлением в брак одного или обоих партнеров, а в 16 случаях было обращение обоих партнеров к нотариусу с просьбой расторгнуть партнерство. Партнерство можно заключить у любого нотариуса в Латвии. Для оформления нотариального договора необходимо оплатить услуги присяжного нотариуса и государственную пошлину. Визит к нотариусу может быть и дистанционным.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни, но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный, от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная. Новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
4: С улыбкой комфортно вступаем в новую трудовую неделю.
5: «Шизгара» поможет вам даже во время дождя. Доброе утро.
4: 9 и 4 минуты, если что.

0: Как там было, фиг ли думать, все давно придумано, и дальше перечень идет того, что можно было сделать уже. Но это вы сделали, наверное, за выходные, а мы все-таки должны вас настроить на какой-то рабочий лад. Если вы не ушли в отпуск, мы-то никуда не делись, мы здесь, на частоте 88,6. Я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. Знаете что, обратил внимание, что у нас сегодня по народным приметам Аграфена купальница, и здесь есть такая примета сразу, что если дождь будет теплым, значит будет много грибов. Мы буквально 15 минут назад говорили про всевозможные там лисички и так далее. Вот оказывается, что не все так просто с этим дождем.
0: Ну, если купальница, то сегодня можно где-нибудь все-таки набрать себе, не знаю, там, силы воли и бултых бомбочкой устроить, но только в том месте, где это реально небезопасно. Не-не, наоборот, где реально безопасно, там, вот сказанул-то. Чего пошел?
1: А точно это надо будет сделать через 7 дней, потому что это будет Всемирный день моря, а можно будет его отпраздновать. А какой Всемирный день моря без купания?
0: Без самого мог. День Нептуна можно к этому было приурочить. Давайте еще вспомним, что у нас какие отсечки остаются. До финала чемпионата мира по футболу всего лишь 13 дней. Сколько было вчера и ночью сегодня сыграно всего интересного. Об этом чуть позже. Напоминаем, что при поддержке магазинов часовых швейцарских «Женева» у нас 9.26 спортивные новости. Ну и до начала нового учебного года еще времени полно. Даже не будем там...
1: Чтобы не терять.
0: Все нормально.
1: 21 лунный день сегодня. Он хорош для увеселений и для хозяйства. И это день неукротимого движения вперед, ввысь, день храбрости, что касается хозяйства, значит, а потом день бесстрашия, добровольной жертвы и отказа от собственности, это что касается увеселений. Значит, день хорош для купли-продажи и предпринимательской деятельности на грани риска. Обратите внимание, не просто там какой-то расчетливой предпринимательской деятельности, а именно на грани риска, когда готов поставить все, причем не только свое, а рискнуть и выиграть.
0: Слушай, когда ты сказал на грани риска, и там про этот бизнес сразу речь так, или в голове там что-то такое родилось, сегодня же день рождения доллара как такового, ну потому что, ну вот доллар, как платежное средство в Штатах появилось именно сегодня. Не знаю, по странному стечению обстоятельств, вот доллар вот он такой, а центы они маленькие. Но 50 цент родился именно в этот день. Представляешь, как так могло произойти, я не знаю, но вот совпадение какое.
1: Он думал, какой бы выбрать псевдоним. И вот, в принципе, да, 6 июля получается, ну, доллар как бы, а я 50 цент.
0: Я такой, 51 год назад взял и появился. Там, ты еще что-нибудь про Луну скажешь?
1: Про Луну я хотел всего лишь всех предостеречь, что несмотря на мой призыв к хозяйственной деятельности и увеселениям, сегодня надо особенно беречь печень. Угу. Все, теперь совесть моя чиста.
0: Так печень берегите сами, а вашу улыбку помогут сберечь наши партнеры. Это Dental First, международная сеть стоматологических клиник. У них 4 филиала в странах Балтии. Там у них в Риге, в Таллине, Каунасе, Мариамполе. Но главное, что в Риге на Чака 134 в центре города.
1: Да, ну, разумеется, это профессиональная гигиена, то есть спектр услуг. Профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса и пломбирования зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, сложные хирургические процедуры, включая синус-лифтинг и костную аугментацию, простое и сложное удаление зубов и имплантация. Кстати, что касается имплантации, в настоящее время консультация имплантолога и 3D-рентген бесплатно.
0: Там вообще есть много опций, почему нормальные люди, которые умеют выбирать цену и качество, выбирают именно Dental First. Потому что, например, благодаря сотрудничеству с производителями имплантов, вот именно такие специальные цены предлагаются. А гигиена, та самая профессиональная полости рта, всего лишь 49 евро. Пользуйтесь, для вас, уважаемая радиоаудитория. dentalfirst.lv в интернете. Ну что касательно адреса, мы уже говорили, Чака 134, и вот номер телефона 20-64-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». «Шизгара» – здесь начинается нормальный день.

0: Ага. Хороший ритм,
1: кстати. Тоже захотелось, да? Вот как вот так. Да, когда вы подпеваете радио по утру, значит, у вас все нормально с настроением. И это значит, мы правильно делаем свое дело.
0: Сейчас про праздники поговорим, а я почему про ритм четкий задал, как сердечный такой. Всемирный день кардиолога отмечается сегодня на планете. Сколько песен, где сердце воспевается, которому не хочется покоя, да и много вообще роковых произведений, в которых обязательно что-то со сердцем связано. И в конце концов, от песен переходим к делу. Всем кардиологам низкий поклон за то, что человечество стало жить дольше. А насколько стало жить веселее, это спасибо Радио Рокс.
1: А еще сегодня день поцелуя. В какой-то мере это тоже праздник кардиолога, потому что говорят, что поцелуй улучшает сердечную деятельность, а там расслабляет сосуды, выравнивает давление. Ну и вообще вещь хорошая. А Платон называл это обмениваться своими душами.
0: Ну, то понимал толк.
1: А вообще есть целая наука, кстати, называется филематология. Придумали же такую дисциплину для того, чтобы изучать поцелуи. А что касается присутствия поцелуя в искусстве и каком-то культурном пространстве, то, по-моему, человек запечатлел поцелуй в кинематографе, как только были придуманы эти движущиеся картинки, потому что интересно же посмотреть, как это на самом деле происходит в замедленном действии.
0: А что тебе раньше, вот на что глаза закрывали предки, когда по телеку, там, не знаю, там, обнаженную женскую натуру показывали или поцелуй? Или то и другое?
1: Да мне не закрывали, мне, по-моему, не показывали такого, что там было либо то, либо другое. Я вот не помню.
0: Я смотрел две позиции, да, сказал? Я смотрел «Спокойной ночи, малыши», там не целовались, и в программе «Время» только Брежнев, да? Тогда тоже это можно было.
1: Нет, с Брежневым надо было внимательнее, потому что он нет-нет, да и мог кого-нибудь...
0: Захватить врасплох. Какой лидер там, как он целуется, подлец.
1: Да? Психологи из Берлинского университета установили, что 3 20-секундных поцелуя с утра способны поддерживать романтическое настроение целый день, а долгий поцелуй прекращает приступ вегетососудистой дистонии. Долгий поцелуй — это 3 минуты.
0: Это даже полпесни группы Kiss. Вот тоже поцелуйчик поставил себе. И вот сиди и наслаждайся там. Или прыгай и наслаждайся.
1: Я никогда не сравнивал длину поцелуя с песнями. Но на самом-то деле 3 минуты — это вполне себе. Вот Noise MC сейчас пел, да, у него покороче было. То есть он начал, они целовались, он закончил, а они еще потом целовались полстолько.
0: А помнишь, мне говорили, что Beatles вот за свою такую короткую, на такую яркую вот совместную жизнь, вот они пролетели, там, 68-й год уже там подумали о том, что как бы и в 70-м вообще закрыли всю эту тему. У них же, по идее, треки, особенно в первых первых их альбомах, они были коротенькие, там, до 2 минут. Получается, тогда целовались очень быстро, там, или там танцы, там, 2 минуты, и все, что там, время-то?
1: Обратите внимание, логика, а медляк должен быть длиннее. Вот, что касается 3-минутного поцелуя, то медленная песня, она должна быть, по крайней мере, в 1.5 раза длиннее.
0: Ну, потом зашли любители баллад и всего такого прочего. У нас на юге, у литовцев сегодня День государственности. Все Миндаугасы сегодня принимают поздравления, потому что в честь них-то это все дело было названо. Если
1: сегодня день Карибского сообщества, если что, можно сказать, даже достаточно веселый праздник, потому что, когда перечисляешь названия этих государств, в принципе, кажется, что жить там хорошо, весело. И вообще это такой рай на земле. Не то чтобы какая-то специальная налоговая зона, но у них с этим все нормально. Они маленькие, там не везде какой-то криминал присутствует, яхты, да, вот эти коктейли за барной стойкой перед морем, океаном.
0: У меня один знакомый когда-то решил, ну, он мог себе позволить, он решил отправиться на популярном там круизном лайнере, это Queen Mary 2, который такой.
1: Большой.
0: Да, и он придумал себе такую историю, он в каждом порту заказал себе личного тренера по теннису. В то время, когда все ездили на экскурсии, а человек занялся выпендрежем, говорит, а кто у вас здесь number one? Он говорит, ну, вот этот, мистер Фёст у нас такой-то. Он ехал к нему, играл. И так получилось, где-то вот, я могу сейчас спутаться на каком-то из островов Карибского архипелага, он как бы опоздал из-за пробки, бывает такое, к отходу этого круизного судна. Единственное, что он успел позвонить, сказать, слушайте, ребята, оставьте мне какой-то необходимый пул документов. Ему оставили документы, на которых он, воспользовавшись денежками и документами, должен был перелететь, ну, условно, ему нужно было выйти там, не знаю, там, на Доминиканской Республике. А так получилось, что самолет, который вылетал, стал. И там все говорили на французском языке. Он не стал заморачиваться над переводом. Они совершили посадку в каком-то порту, на каком-то острове, где он решил, что нужно выходить и ехать уже встречать вот этот корабль. Значит, все вышли, то он сказал, чел вышел, сел в такси и говорит, порт, а порто, там, вы... И он везет его в порт, приезжает, расплатился, говорит, а где этот огромный-то лайнер? Говорит, он к нам вообще не заходит. Говорит, как не заходит? Говорит, вот, он говорит, так нет, это другой остров. Там самолет на дозаправку посадили, и он должен был лететь уже, представляешь, вот уже туда дальше. Пришлось вот опять пересаживаться. Вот кажется, что маленькие острова, как ты говоришь, не везде криминал, но везде нужно быть веселым и находчивым.
1: О чем ты думаешь, когда думаешь про маленький остров? Что там везде какой-то криминал, что там живет так мало людей. Но с другой стороны, они все там друг друга знают. У них там, можно сказать, жизнь как в деревне, только плюс солнце, море, там рыба, опять же, яхты и коктейли, глядя на океан.
0: Ну, я, в общем, это уже говорил. Конечно, страсть в виде, там, не знаю, того же футбола, в котором, к сожалению, их маленькая страна, может быть, и не играет на этом чемпионате, но глядя на то, что творят люди из других стран, у них появляется какая-то мечта.
1: Ежегодный праздник сегодня еще и в Испании. Это Сан-Фермин, праздник в Памплоне, который проходит с 6 по 14 июля. И сегодня как раз начинается он с запускания ракеты Чупинаса.
0: Это полбеды.
1: И дальше идет наиболее известная традиция, это бег мужиков с быками, точнее, вот, бег быков за мужиками.
0: Понимаете, когда вот бегаем трусцой, это одна история. Бег, когда ты на беговой дорожке, это тоже там как бы ты сам себе бежишь. А тут есть цель. Беги, крути педали, пока не дали. Педалей нет, просто-напросто, ну, бык-то тоже он... оборудован.
1: А я, кстати, подумал, я неправильно сказал, что бег мужиков, потому что я думаю, что здесь сексизм никакой не уместен, потому что отважные девушки
0: нет,
1: тоже...
0: Нет, там девчонки не бегут, по-моему.
1: Не бегут и не запрещают.
0: У них ум есть, у них хватает выдержки, она должна себя... Она ж принцесса.
1: В общем, тогда я был прав. 9 часов и 20 минут у нас, и спортивные новости у нас совсем не за горами, а минут это через 6, как и обещали.
2: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9 и в торговых центрах «Акрополи Альфа», «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв».
3: Так, мы про Англию сегодня много говорили. В Англии там много видов спорта появилось на свет. Ну, давайте тогда и с тенниса начнем. Победившая в прошлом туре нашу Алёнушку Остапенко, лидер мирового рейтинга и четырехкратная чемпионка турнира «Большого шлема» Арина Соболенко сенсационно совершила борьбу в одиночном разряде Умбилдона. В матче четвертого круга первая ракетка в двух сетах уступила экс-лидеру мирового тенниса японке Наоми Осаке. Восхищаюсь все время ее появлению на корте. Это постоянное дефиле, мы про это рассказывали. Потом была послематчевая пресс-конференция. Соболенко откровенно высказалась и о своем текущем психологическом состоянии, и о том, что, несмотря на неудачу, она все равно возглавляет рейтинг, потому что неудача у ее конкуренток по этому рейтингу, собственно говоря, и присутствует. Теперь про то, что сегодня в 19:30 сборная Латвии по баскетболу в заключительном матче группе F первого этапа квалификации чемпионата мира следующего года встречается с командой Австрии на арене Ксауми-арена. В пятницу наша команда в дебютном официальном матче под руководством главного тренера Галитиса на выезде обыграла Нидерланды со счетом 72-69. И перед последним туром наши с двумя победами занимают третье место в группе F, сохраняют хорошие шансы на продолжение борьбы за путевку в финальный турнир. А австрийцы с одной победой пока идут четвертыми. И для выхода в следующий этап, ну, им нужно победить с разницей в 20 очков. Вот задача наших — устоять. Три лучших команды группы F с учетом результатов всех матчей выйдут во второй этап, где встретятся с тремя лучшими сборными группы Е, Германия, Хорватия, Израиль и Кипр. Ну и там все понятно. Катар, чемпионат мира. А 3,5 года назад в Катаре-то и был чемпионат мира по футболу. Сейчас про футбол, который игрался ночью. Или поздно. Ну, да. Сборная Бразилии выбывает из борьбы за титул уже на стадии 1-8. Уступили Норвегии 1-2. Сразу матч стартовал волнительно для пентакампеонов, ведь уже на 3-й минуте Эллисон был вынужден капитулировать после удара Берга под перекладину. К облегчению армии болельщиков желто-зеленых гол скандинавов был отменен по причине положения вне игры. Выдохнули, но ненадолго. Продолжилась игра для команды Карла Анчелотти просто обескураживающей. Как только южноамериканцы отодвинули игру от ворот Алисона, сборная Бразилии зарабатывает право на пенальти и не попадает. Винисиус неожиданно делегировал возможность забить Бруно Гимарайнису с ударом, у которого в правый угол справился не он. До свистка на перерыв в обоюдной игре шансы отличиться упустили оба коллектива. Во втором тайме преимущество скандинавов стало более выразительным. Но при нулях на табло могу сказать, что Бразилия, ну, провела какую-то такую адекватную пятиминутку. Но все-таки то, что Норвегия была лучше готова, никаких сомнений не было. Подносчиком снарядов для Холлана стал вышедший на замену Хальруп. И тот оформил, в смысле Холлан оформил дубль. Причем второй мяч залетел на последней минуте основного времени. Небольшой отдушиной для бразильцев стал гол Неймара с пенальти. Бразилия уже в 7-й раз подряд проигрывает европейцам в плей-офф чемпионатов мира. Ну и встречаются норвежцы теперь с Англией, поскольку под утро уже яркое противостояние подарили одна из хозяек сборная Мексики и англичане во второй раунде плей-офф. Зеленые, которые ранее, зеленые мексиканцы, не пропускали на этом чемпионате в свои ворота, однако сдержать атаку трех львов никак не смогли. Дебют поединка, правда, был за хозяевами, но Хименес открыл бы счет, если бы не сейв Пикфорда. После паузы в водопойной подопечные Тухеля прибавляют. Беллингтон всего за 3 минуты оформляет дубль. Впрочем, концовка первого тайма осталась целиком и полностью за мексиканцами. Они могли бы не только сравнять счет, но и выйти вперед, но реализовали лишь один момент. А затем гостей подводит Джарал Куанса, который схлопотал прямую красную карточку. Англичане попадают в тяжелое положение, остаются вдесятером. Но тут же Энтони Гордон заработал пенальти, который реализовал Харри Кейн, для которого этот гол стал уже 6-м на турнире. Кроме того, Кейн догнал Мюллера по числу забитых мячей на чемпионатах мира, теперь их по 14. Но Харри очень скоро сыграл со знаком минус, привез пенальти и уже в свои ворота. Уверенно пробивает Хименес. Играть остается более 20 минут. Я напоминаю, англичане играли в десятером. А, кстати, минут оказалось 20 добавленных. По номиналу больше, там около 30. И устояли такие англичане под натиском хозяев. Да и моментов у зеленых, если сказать честно, было немного. Сборная Мексики, в которой уже раз ходит с дистанции на чемпионатах мира на стадии 1/8. А ведь на предыдущих домашних мундиалях добирались до четвертьфинала. Команда Томаса Тухеля во втором матче к ряду проявляет супер-пупер характер. Ну и сегодня у нас что не игра, то красота. Португалия и Испания. Короли против королей. Дальше США, Бельгия. Ну, тут уже некоторые скажут, что, может, не так интересно. А я на самом деле скажу, что да, может быть, статусность коллективов и не такая, но мне кажется, что американцы могут стать той единственной командой из хозяйских, которая пойдет и дальше. Ну и потом Аргентина и Египет, при всем уважении к Салаху и везучести команды, которую, правда, застали форму переделать, они там слишком много золота себе поначалу египтяне там понашивали, и все-таки команда Месси тут более готова.
2: Ну, начинается такой этап, когда можно уже более-менее обоснованно, значит, пытаться предугадывать, кто же пройдет дальше в следующий круг. Ну, то есть, когда даже не специалисты могут попытаться сделать какое-то предположение.
3: Слушай, ну говоря о том, что вот, специалисты могут, а вот понимаешь, допустим, когда у тех же хозяев, у американцев, они зарабатывают красную карточку в предыдущем матче, и вдруг вмешиваются сильные мира сего, и там на уровне вице-президента США звонок президенту FIFA и говорит, слушайте, ну как бы там, ну посмотрите, тут тренер говорит, что вроде как это не... это красная была совсем не прямой, а какой-то кривой, и отменили красную карточку.
2: Потрясающе, а может, бельгийцы просто не выйдут играть тогда?
3: Да нет, ну что же они там...
2: Я имею в виду, что если так далеко пойдет, представляешь, куда могут завести вот такие вот звонки из администрации? Ну, конечно, это все уже никаким спортом не пахнет.
3: Отключать телефоны надо просто-напросто. Вот mission complete. Сделай, иди спи, Джани.
2: Да смелее просто.
3: У тебя самолеты
2: слетают. Надо иметь возможность смело ответить, даже если тебе звонит кто-то из администрации президента.
3: Слушайте, мы смело скажем, что мы выходим не просто так, а по существу, и сверяйте часы по нам и по нашим партнерам.
2: Да, новости спорта у нас при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». Швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества. Об этом вы, наверное, точно знаете. Но что это такое, эти строгие стандарты качества? Стекло. Необычное стекло, в отличие от обычных часов, где часто используется минеральное или пластик, который может поцарапаться, это вообще сапфир. Да, его вообще невозможно поцарапать, только алмазом. Корпус и циферблат из уникальных сортов гипоаллергенной хирургической стали или титана, или из драгоценных металлов. Ну и, наконец, механизм. Швейцарские механизмы состоят из сотен крошечных деталей, которые тонко согласованы между собой, и именно они обеспечивают плавный ход стрелок и возможности служить десятилетиями. Настоящие швейцарские часы Tissot Longines Certina в магазинах Женева на Терпетас 9, в торговых центрах Акрополя Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед. Power.

0: решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spicēs lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Культурный слой.
1: Я бы сказал, работа, жить хорошо.
2: Ты будешь хорошо жить, если будешь хорошо работать и так подряд. Мы тут работаем, не мешаем никому, помогаем только. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. И мы достали свои совочки-лопаточки и будем сейчас копать культурный слой.
2: Понимаете, могли бы там на пляжике где-нибудь сейчас там что-нибудь такое полезное делать. Нет, решили вспомнить, что полезного из культурной жизни было сделано когда-то 6 июля. А оркестр Бенни Гудмана записывает инструментальную версию песни Луи Примы «Sing, sing, sing with a string». Композиция отличалась от обычных номеров своей продолжительностью. Мы как раз с Алексеем говорили, что мы давайте нам что-нибудь такое там побыстрее. Если уж медляк, тогда ну 4-5 минут. А тут что там 4-5?
1: Но у джазменов у них другие хронометражи. 8.43 длилась эта песня.
2: Почти 9.
1: Была записана на двух сторонах стандартной пластинки тогда на 78 оборотов. Представляешь, вот мастерство диджея, значит, ставим.
2: Прослушайте песню, половинку.
1: Дослушиваем и потом быстро переворачиваем. Класс. Еще на 78 оборотах ставим. Вот что, значит, что делает с людьми любовь к музыке. Ну и на самом деле это стало одной из узнаваемых песен вообще коллектива. Да и потом там было барабанное соло, которое потом стало неким таким элементом, на который стали обращать внимание уже во времена рок-музыки.
2: Типа остальные сказали, подожди, у нас же тоже есть барабанщик, ему тоже скучно.

0: впервые дал концерт группа Jefferson Airplane. А нет, они создали. Тогда встретились, так же, как и Линус Маккартни, так же и Бейлин Скандер встретились и юридически оформили группу Jefferson Airplane.
1: Ну а вот Led Zeppelin просто стал золотым, их дебютный альбом тоже в этот день. Ну а теперь поговорим по-королевски с вами.
0: В 1973 году 6 июля группа Queen выпустила свой первый сингл «Keep Yourself Alive». Да, был выпущен он, разумеется, в Великобритании, и написана была эта песня Брайаном Мэем в одиночку, тогда еще никто ему не помогал. Да, стала первым официальным синглом Queen.
1: Слушайте, а представляете, 31 год назад вышел фильм «Форрест Гамп» уже. Роберт Земекис тогда с Томом Хэнксом, Робертом Райтом, Гэри Синезом в главных ролях. Ну и получили они премию «Оскар» за лучший фильм на следующий год.
0: Да, что касается культурных событий, которые сегодня у нас каким-то образом по планете шествуют, то у нас есть замечательный праздник Сен-Фермин в Испании, в Памплоне, который начинается сегодня. Фестиваль, одним из самых ярких событий которого является бег людей от быков.
1: Представляешь, когда начинаешь ребенку читать, идет бычок, качается, ну и как-то воспринимается некий бычок, неторопливый, добрый. А только, с другой стороны, у быка и жизнь-то, он же как бы тоже там понимает, что не так долго ему бегать-то еще, на самом деле. Хрен знает, что эти вот испанцы потом со мной сделают. И на всякий случай пиндаля вот развешивают рогами там одному, второму, третьему, четвертому.
0: Ну и не быками едиными, помимо них Сан-Фермин, это концерты, шествия, это всевозможные гуляния и религиозные мероприятия тоже. И карнавальный праздник у нас тоже есть, правда, в другом полушарии. Сан-Винсент и Гренадины, в которых сегодня празднуется, между прочим, день...
1: Да карнавал там решили перенести просто в этот день. Они говорят, чё карнавали эти там все по выходным, там непонятно когда, да? А мы решили вот в понедельник, 6 июля, бабахнуть и все.
0: Не-не, я-то хотел сказать, что на самом деле они же взяли и перенесли этот карнавал на день празднования вот этого Карибского сообщества. То есть у них получается двойной праздник. У всех просто там не работаем или что-то там.
1: Они не работают,
0: как пуляшут. А у них карнавал, и все туристы к нам давай. Вот как далеко смотрели. Когда рассчитывали на то, что богатые туристы приедут именно к ним свои деньги тратить.
1: Слушайте, ну смотрите, как культурные люди обращают внимание на внешний вид человека и смотрят, какая у него улыбка. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Dental First, международной сети стоматологических клиник, у которых филиалы во всех странах Балтии, а Рижская клиника находится в центре на Чака 134.
0: Dental First – это опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген, цефалометрия, панорамные снимки и интраоральное сканирование, то есть цифровые слепки.
1: Ну и смотрите, в настоящее время консультация имплантолога и 3D-рентген бесплатно, представляете? А еще опция для радиослушателей – это полная, то есть профессиональная гигиена полости рта за 49 евро всего лишь.
0: Информация на dentalfirst.lv, адрес, помните, Чака 134, ну или телефон 20-64-67-77.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Вновь из-за тучи облаков вышло солнце. Утренний час пик тоже несколько успокоился, после 5 баллов перед 9 часами. На максимуме в черте города было 20 существенных заторов. Средняя скорость составила 25 км в час. В принципе, неплохо. Трафик остается летним. Что касается затруднений, то и сейчас выделяется пробка на Густава Земгалагатва перед Брибос со стороны Восточной магистрали из-за перекрытой полосы. Там можно оставить до 15 минут. Сколько продлится ограничение, нам пока неизвестно, однако маршрут следования лучше прокладывать заранее с учетом появляющихся мест дорожных работ. Обращаем внимание на то, как прошли выходные с точки зрения аварийности. В субботу и воскресенье в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 127 ДТП. Это много. 18 пострадавших, в том числе 3 пешехода, 3 велосипедиста и 2 на электрогаджетах. Патрульные раздали 120 протоколов за различные нарушения в дорожной сфере, 5 водителей задержаны в нетрезвом состоянии, 1 в легкой степени, а на 4 заведены уголовные дела. Троим предстоит выплатить номинальную стоимость автомобиля, а еще один лишился машины, ее конфисковали в пользу государства. Мы продолжаем следить за трафиком, о чем мы будем рассказывать в следующих выпусках «Автомонитора», но уже во время вечернего часа пик. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю безопасного движения и удачного дня.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: песня про поцелуи.
1: Да провокация, действительно. Тут, вот все под это. Вот
0: учитывая, все... что сегодня день поцелуя международный, можно себе позволить и этот крэш-бум-бэнк.
1: Так что давайте, продлевайте себе долголетие с помощью вот именно этой позиции под названием поцелуй. Это кардиологи советуют вам, а романтики-то уж и точно. Сами ищите, когда, с кем и какое количество минут проводить. Ну, а какое количество минут проводить вместе с Шизгара, позвольте вам напомнить. С 7 до 10 каждое утро здесь, на частоте 88,6. Я Стас Флоренцев.
0: А я Алексей Титов. И следующие 180 минут завтра в 7 утра.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не спишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: любви. Остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks, lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Подкаст.
1: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
3: Большие города.
1: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
4: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

ночей и дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
0: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9 в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или «Оль». Оле-оле-оле!
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Мне вот кажется, что в русской музыке, ну да, кайфово, что есть звук вообще, но мне кажется, в русской музыке слово главнее.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Reklāma.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если у тебя возникает желание сказать приятное, поддержать человека, высказать свой респект искренний, вот такие эмоции нельзя в себе держать, нельзя их скрывать. Надо быть более открытыми.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Радио Рокс.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис.

Рани, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

поезд идет, бутыль опустела и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон.

Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил.

начал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Реклама.
1: Rye Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Вадим Самойлов. Группа Агата Кристи.
1: Первую запись я делал еще дома у себя. Ну, типа, знаете, гитара втыкается в микрофонный вход магнитофона. Возникает вот это транзисторное, жуткое такое фузовое звучание. И вот как-то из этого из всего все собирается. Два магнитофона вместе, одно записал, воспроизводишь, дописываешь другое. Вот. И все, кого я знаю, как поклонников и действующих звукорежиссеров, как правило, все начинали примерно таким же способом.
0: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Я очень люблю уходить в мир кинематографа. Это, кстати, гораздо больше меня погружает, чем книги, потому что я в процессе чтения ухожу в свои собственные мысли, размышления и убегаю от мысли автора. А в кино, получается, я слежу за актером, за режиссером, за светом, за всем. И это я постоянно анализирую, что автор хотел донести до меня. Ну, режиссер, я имею в виду.
1: Сказано на Радио Рокс. В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь

зеленые глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит, чем...

0: Reklāma.
1: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Letauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билишустер.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
5: Блеск

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Многие летние дни оказываются очень жаркими. Именно поэтому водителю стоит брать с собой в дорогу бутылку с минералкой или простой питьевой водой. Тогда у автомобилиста и пассажиров будет возможность вовремя утолить жажду и защититься от обезвоживания. А вот забывать бутылку с жидкостью в салоне автомобиля нельзя. Такая оплошность может привести к очень серьезным последствиям. На горлышке бутылки, часами лежащей на сиденье в душном салоне машины, может появиться немало опасных микроорганизмов. Пить воду из такой емкости не рекомендуется. Однако многие водители и пассажиры, не знающие об этой опасности, нарушают правила, а потом сталкиваются с проблемами со здоровьем. Более того, забытая в автомобиле пластиковая или стеклянная бутылка с минералкой может превратиться в настоящую лупу. Не исключено, что емкость сфокусирует солнечные лучи. Итогом может стать пожар в машине. Лето – это не только шашлыки и отпуска, но и сезон спортивных машин, мотоциклов без глушителей и водителей, которые решили, что звук – это стиль. Особенно ночью, особенно в спальных районах. Реакция властей в разных странах понятная. Громкая – плати. Во многих европейских городах уже введены усиленные штрафы за превышение допустимого уровня шума от транспорта. Ну а в некоторых установлены специальные шумовые камеры, которые фиксируют не скорость, а именно уровень децибел. Сработало – прилетает штраф по почте. В некоторых местах сумма может доходить до 200-300 евро, особенно если речь идет о повторном нарушении или ночном времени. Ну а если нарушители еще и на мотоцикле без глушителя, то тут могут запретить движение по городу. Что это значит для водителей? Поставил прямо ток, удалил катализатор, выезжаешь громко, готовь кошелек. Устраиваешь ночные заезды, могут не просто оштрафовать, а вызвать инспекцию или даже конфисковать машину до выяснения. И неважно, хочешь ты, чтобы звучало красиво, если шумишь, значит платишь. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
2: В июле в аптеках «Апотека» время сбора хороших цен. Скидки от 40% на более чем 400 продуктов, в том числе скидки от 40% на определенные витамины, минералы, рыбий жир с ценными омега-3 жирными кислотами, продукты для поддержки сердца и суставов. В ассортименте также найдешь косметику для лица и тела, а также солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым. На побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Ну, вообще-то, в плане иллюзий нужно ставить, как мне кажется, планку как можно выше. Потому что именно фантазия, творчество очень важна. Вот не нужно себя ограничивать чем-то, потому что это крайне для художника опасно. Лучше, наоборот, открывать границы и вообще не убирать горизонты, а просто мечтать, куда доходит фантазия.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее век. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

для тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии, заявила омбудсмен Карина Палкова. На вопрос, в какой момент миграционные ограничения становятся дискриминацией, омбудсмен ответила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека следует рассматривать через призму безопасности. Мы в первую очередь должны делать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, через какое-то время ситуация изменится и все будем говорить иначе, но сейчас мы должны защищать своих жителей, сказала омбудсмен. Бюро омбудсмена не получает много заявлений по вопросам миграции, поэтому в этой сфере сейчас не вижу проблем, сказала Палкова.
2: Про полицию.
1: В Ирландии два человека приговорены к суровым тюремным срокам за трудовую эксплуатацию граждан Латвии. Латвийская полиция начала уголовный процесс в июле 2023 года, когда от правоохранительных органов Ирландии была получена информация о том, что расследуемое ими уголовное дело о торговле людьми может быть связано с возможной вербовкой организованной группой жертв в Латвии. Для обеспечения эффективного трансграничного расследования при поддержке Евроюста и Европола была создана объединенная следственная группа, которая обеспечила сотрудничество между компетентными органами Латвии и Ирландии. В ходе следственных действий в обеих странах в октябре 2023 года в Ирландии были задержаны двое подозреваемых, а в Латвии четыре человека по подозрению в участии в организованной преступной группе. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что преступники вербовали в Латвии для работы в Ирландии малообеспеченных лиц, в том числе с зависимостями, обещая хорошую зарплату и достойное жилье. Однако расследование ирландской полиции показало, что люди фактически работали в рабских условиях, что причиняло им как физические, так и психологические страдания. Людям не обеспечивались основные потребности, ни нормальное питание, ни жилищные условия. Они были полностью подчинены преступникам и запуганы, а из-за языкового барьера не могли обратиться за помощью. По оценкам следователей, участники организованной преступной группы получили от принудительного труда людей прибыль в размере не менее 750 тысяч евро. Теперь два человека в Ирландии признаны виновными в торговле людьми. Они подвергали трудовой эксплуатации семерых жителей Латвии, шестерых мужчин и одну женщину, которые были завербованы в период с 2020 по 2023 год. Также они обвинялись в легализации полученных преступным путем средств и подделки документов. Ирландский суд приговорил их к 11 и 13 годам лишения свободы. В Латвии расследование уголовного дела еще продолжается по статье о торговле людьми, если она угрожала жизни потерпевших или повлекла за собой тяжкие последствия, а также была совершена с особой жестокостью или в составе организованной группы. За такое преступное деяние законом предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Временами дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

щетка шепчется с моей. У них давно роман, так что сказать мне ей? Вернись, шрамы наших клятв белеют на руках. Вернись, кто прав, кто виноват, поймем на небесах. Вернись, как не сойти с ума с собой наедине.

фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни.

0: Reklāma.
1: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letout izpārdošana līdz 31. jūlijam.
0: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих.

0: Когда идет дождь.
1: Реклама.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселыбос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселыба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006412.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене

0: один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым. На побережье до 15-17 метров. В секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Несмотря на некоторые коллизии с погодой, в общем и целом на дорогах латвийской столицы днем была нормальная рабочая обстановка на уровне 4 баллов. К началу выпуска на мониторе появилась пятерка. На что обращаем внимание? Это большое количество аварий. Как на прошлой неделе, так и сегодня. В частности, водитель такси Александр Рязанов прислал видео крупного ДТП на мосту Славу в сторону Плявников. Затруднен въезд на мост со стороны Краста, где наблюдается приличный затор. Кроме того, тормозит движение по мосту со стороны Пардаугавы. Хочу напомнить, что события на магистралях и улицах глазами очевидцев всегда имеют большую ценность. И если что-то на вашем пути неожиданное, важное, то, что мешает движению встретиться, то сообщайте нам по номеру 2299 4949 через WhatsApp. А также хочу поблагодарить участников акции «Пилоты микс-медиагруппы», которые продолжают активно присылать сообщения с дорог, хотя акция давно завершилась. Вот только сегодня получили инфу от водителя грузовика Виктора, от Алексея Счастливчика, от Александра Рязанова и от Алексея Николаева. К слову, он обращает внимание на перекресток Деглова и Илукстес. Мы послушаем его сообщение в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Где-то далее.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге продолжается набор в 10 классы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В муниципальных школах Риги продолжается прием учащихся в 10 классы. На данный момент приглашение на обучение получили 67% претендентов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. По данным самоуправления, приглашения были направлены 3570 кандидатам из 5332 подавших заявки. Из них 2013 школьников уже подтвердили одно из полученных предложений. 347 учащихся официально зачислены в 10 классы. В Рижской думе отмечают, что приемная кампания проходит в штатном режиме. По мере того, как абитуриенты принимают или отклоняют предложения, освобождаются места, и система автоматически рассылает новые приглашения следующим кандидатам. На данный момент приглашение не получили 1762 претендента. В самоуправлении поясняют, что их учебные результаты не позволяют пройти конкурс в выбранные ими учебные заведения. За время приемной кампании было отклонено 2312 приглашений, еще 9487 приглашений были автоматически аннулированы после того, как абитуриенты подтвердили обучение в одной из школ. В таком случае все заявки, поданные в учебные заведения с более низким приоритетом, отменяются автоматически. Всего в этом году на обучение в 10 классах муниципальных школ Риги подано 41 581 заявление. В среднем по 785 заявлений на каждое учебное заведение. Такая разница объясняется тем, что каждый школьник мог подать документы сразу в несколько школ. В новом учебном году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий. Всего для будущих 10-классников предусмотрено до 4500 учебных мест.
2: Про Ригу.
1: Из-за интенсивных ливней в ночь на воскресенье затопило 32-й корпус клинической университетской больницы Страдинша, в результате чего пострадала инфраструктура больницы. Наибольший урон причинен 14-му отделению Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии на 6-м этаже корпуса. В нескольких отделениях, расположенных ниже, констатированы небольшие протечки воды. Чтобы обеспечить безопасность, было принято решение переместить 32 пациента из 14-го отделения в другие отделения больницы. В больнице отмечают, что причина устранена, и в настоящее время приближаются работы по ликвидации последствий. Технические специалисты оценили состояние помещений и электробезопасности, пришли к выводу, что пациентам и сотрудникам ничто не угрожает. В связи с инцидентом в больнице может быть временно ограничен плановый прием пациентов. О возможном переносе плановых госпитализаций больницы проинформируют пациентов индивидуально.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник во второй половине дня ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Ну, как говорится, пошло-поехало. Понедельничный вечерний экшен-рок жив открыли Кукрыниксы с треком «Движение». Меня зовут Владимир Тин. Впереди 2 часа радости и удовольствия от жизни утверждающего музла на Радио Рокс. Но прежде чем продолжить, заглянем в рок-хронику и обнаружим, что в 1925-м на свет появился Билл Хейли, пионер рок-н-ролла. Вокалист, гитарист и автор эпохальной «Rock Around the Clock». Он был принят в зал славы рок-н-ролла, но уже после ухода в лучший мир. Кроме того, 74-й Happy Birthday отмечает Джейси Хармс, экс-клавишник американской группы Rio Speedwagon, и в разное время он работал с Сэмми Хагером, Дэйвом Лиротом, Эдди Мани, Макоули Шенкер Групп. Ныне он на заслуженной пенсии. А вот музыкально мы отметим днюху Анни Грин, фронтвумен группы «Ла Скала». Сколько исполнилось голосистой жгучей брюнетке, мы уточнять не станем, а послушаем интересный кавер на трек ДДТ «Ветер». Итак, новорожденная Анни Грин и «Ла Скала» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рок с треком Young Boys Пол Маккартни. Будучи подростком, 6 июля 1957-го, 15-летний Пол пришел на концерт группы The Quarrymen, в которой заправлял Джон Леннон. Его басист Айвен Вон и познакомил Пашу с Ваней. Все остальное, друзья, вы знаете. Ну а мы сменим пластинку и очень скоро услышим Сантану, «Танцы минус», «Наутилус» и «Бригадный подряд» с треком «Девчонки». В аккурат после «Автомонитора».
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: За минувшие полчаса обстановка в городе заметно изменилась. Трафик прибавил примерно 1.5 балла. Была пятерка, сейчас в диапазоне от 6 до 7 баллов. Количество заторов увеличилось и приближается к 40. На мосту Славы в сторону Плявников разбирают последствия крупной аварии. Въезд со стороны Краста затруднен, из-за чего образовалась приличная пробка практически от Островного моста в сторону Кенгаракса. В свою очередь, есть заторы и на самом Островном мосту в сторону Пардаугавы. Как на съезде на Кусальский круг, так и на выезде на Карля Ульманя-Гатве. Кроме того, увеличивается пробка на Венебас-Гатве в сторону Юглы и далее Видзовского шоссе. Для информации, за рабочую пятидневку на прошлой неделе с понедельника по пятницу в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 444 ДТП. В среднем 89 аварий за сутки. Пострадали 49 человек, в том числе 5 на электрогаджетах, 6 пешеходов и 9 велосипедистов. Один из них погиб, по предварительной информации, из-за сердечного приступа и, возможно, из-за неоказания своевременной помощи. За 5 дней трудовых патрульные составили 300 протоколов. В нетрезвом состоянии под кайфом было задержано 12 водителей. 5 в легкой степени, на 7 завели уголовные дела, 2 авто конфискованы, а еще за 5 придется выплатить компенсационную стоимость. Не будем пополнять эту статистику, а будем внимательны и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
5: «Радио Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: «Танцы минус» с треком «Город» на Радио Рокс, а мы отметим еще одно событие, имеющее отношение к дню сегодняшнему. 6 июля стукнуло 77 американскому барабанщику, перкуссионисту и композитору Майку Шриву. С 69 по 74 он работал с Сантаной, за что и введен вместе с этой группой в зал славы рок-н-ролла. Кроме того, записывался со множеством музыкантов, среди которых Мик Джаггер, Пэт Треверс и Роджер Ходжсон. В общем, мастерюга на все руки и ноги. Мы слушаем один из любимых треков того времени, а именно Black Magic Woman с участием Майка Шрива, и это группа Сантана на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров. В секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: На радио Рокс Вадим Курылев с буддистско-философской темой «Колесо сансары». Как вам, друзья, известно, оно символизирует цикл рождения, жизни, смерти и перерождения. Переход через множество жизней, чтобы отработать карму, найти выход из этого колеса и достичь состояния совершенного блаженства. К чему, собственно, и стремимся. По этому поводу у нас есть начало-начало, в музыкальном смысле, конечно. В далеком 54-м, в этот день, Элвис записал свой первый хит «That's All Right, Mama». Мы послушаем трек, которому сегодня исполнилось 72 годика. А он по-прежнему звучит бодренько, как будто записан только вчера. Итак, Элвис Пресли, как новенький, на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Letauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Самое интересное, что все поведение человека, да, оно, как ни жалко, оно прописано всеми этими законами антропологии, психологии и так далее. Мы реагируем на вещи, и чем вещь необычнее, тем мы необычнее реагируем.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рост розничных продаж в Латвии в мае был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В мае этого года розничный оборот в Латвии увеличился на 3,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Этот результат превышает средние показатели по Европейскому Союзу и Еврозоне. Такие данные для 25 государств-членов блока в понедельник опубликовало статистическое управление ЕС Евростат. Самый стремительный рост розничных продаж в мае в годовом исчислении продемонстрировали Кипр – плюс 8,4%, Болгария – плюс 7,9%, Люксембург – плюс 7,8%, Швеция – 7,7%, Литва – 7,3%. В то же время спад зафиксирован всего в трех странах ЕС. В Румынии – минус 4%, в Эстонии – минус 0,5% и Бельгии – минус 0,4%. В среднем по ЕС розничные продажи в мае выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом, а в еврозоне – на 1,6%. Если сравнивать майские показатели с предыдущим месяцем, то розничные продажи выросли на 0,5% в ЕС и на 0,2% в еврозоне. Наибольший рост за месяц продемонстрировали Кипр – плюс 3,7%, Люксембург – плюс 3,6%, Польша – плюс 2,4%. Наибольшее снижение – Эстония – минус 2,2%, Хорватия – минус 2%, а также Бельгия и Литва в обеих странах – минус 0,7%. В Латвии месячный розничный оборот незначительно снизился на 0,1%. Данные по Чехии и Греции отсутствуют.
2: Про исследования.
1: В Латвии 66% жителей каждый месяц вручную фиксируют и передают показания счетчиков воды, отопления и других коммунальных услуг, сообщил оператор мобильной связи Теле2 со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Жители отправляют показания счетчиков, например, по электронной почте или с помощью СМС. Данные опроса показывают, что среди респондентов, передающих показания вручную, 16% признаются, что часто забывают это сделать. В возрастной группе от 18 до 29 лет о своей забывчивости заявил 31% опрошенных. В возрасте от 60 до 74 лет этот показатель составляет всего 5%. В то же время каждый десятый житель, передающий данные вручную, признает, что склонен допускать ошибки при вводе показаний счетчиков. Кроме того, 12% или примерно каждый восьмой из тех, кто вводит данные вручную, получали неожиданно большие счета. С такими счетами чаще сталкивается молодежь, та самая группа, которая чаще всего забывает вовремя сдать показания, отмечают в компании. Исполняющие обязанности коммерческого директора Теле2 Раймонс Яншевскис отмечает, что собранные данные наглядно иллюстрируют риски ручного ввода как для поставщиков услуг, так и для самих жителей. Умные счетчики и автоматическое считывание данных исключают человеческий фактор и забывчивость. Автоматизация помогает избежать неприятных сюрпризов в счетах.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник во второй половине дня ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Музыка для мужика и не только на Радио Рокс. От группировки «Ленинград», как всегда, зарядили позитивом и энергией. А тем временем продолжается вечерний экшен «Рок жив». Мы отметим довольно неожиданное событие. Дело в том, что басист Мотли Кру Ники Сикс отметил 25-летие без алкоголя и запрещенки. «Это дало мне жизнь, о которой даже не мечтал. Трезвость дала мне семью, научила быть присутствующим, а не просто существовать», — поделился сокровенным 67-летний музыкант. В 87-м он пережил клиническую смерть. После передоза его сердце не билось 2 минуты. С тех пор он, по собственному признанию, празднует не совершенство, а качество жизни и любовь к тем людям, которые были рядом в трудный момент. Ну что ж, чем не повод зажечь огненным хитом «Girls, Girls, Girls», тем более, что байкеры нам за этот трек Мотли Кру нам точно спасибо скажут, если его услышат.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: на Радио Рокс Илья Чёрт с треком «Золотыми кольцами», а у нас продолжение темы трафика, прямо по курсу «Автомонитор», после чего продолжим, и очень скоро «Доктор Хук», «Мумий Тролль», «Кукрыниксы», а также ария с треком «Воля и разум». Дождемся.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: С сегодняшнего дня изменилась организация движения в направлении Бауски возле строящегося Зыбниканского путепровода. С Южного моста транспорт направляется под путепроводом по схеме, которая действовала раньше, до середины декабря. Временный круг, по которому в последнее время осуществлялось движение, ликвидирован. А следующие по улице Зыбникана выезжают на мост спокойно и отправляются в сторону Кековы и Бауски без проблем. Следите за знаками и будьте внимательны. Что касается трафика, отметим, на максимум 8 баллов все же появились. Более 60 заторов было примерно в половине шестого. К этой минуте на дорогах уже стало полегче. Пробки отступают. На монитор вернулись 5 баллов. В провочном топе остается район Вантового моста в обоих направлениях. И особенно Карля Ульманя Гатвы, где трудности как в сторону центра, так и в направлении Юрмалы, где один затор перед улицей Яунмуку, а другой более мощный со стороны Островного моста. Сегодня было много ДТП, так что, друзья, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю безопасных дорог и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билишус Сервис».
6: Радио «Рокс».

0: «Мумий тролль» с треком «Инопланетный гость» на Радио Рокс, а у нас еще одна дата, которую мы музыкально отметим. Это днюха гитариста и вокалиста Рика Элсвита из американской банды «Доктор Хук» и «Медисин Шоу». Несмотря на такое устрашающее название, это была вполне милая группа, исполнявшая софт-рок с примесью кантри. Наибольший успех выпал на время с 72 по 85 годы, когда наш герой наяривал на гитарке в этом составе. Из очень успешного альбома 79 года с забавным названием «Sometimes You Win» или «Иногда ты выигрываешь» послушаем трек с участием гитариста Рика Элсвита «In Over My Head» на Радио Рокс.
1: Это радио, детка. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым. На побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

0: на Радио Рокс группа Casual «Старика Москва из дыма». Она же подвела нас к моменту, когда можем с чувством глубокого музыкального удовлетворения пожелать друг другу добра, бобра и позитива. Меня зовут Владимир Тин. Завтра буду как штык с 5 до 7, и у нас будет все, чтобы не скучно скоротать вечерок. А этот час у нас завершается, его запечатают смысловые галлюцинации, группа 7B и Крис Ри с легендарным треком «The Road to Hell».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис. Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым. На побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Мысли вслух. Константин Кулясов. Группа «Анимация».
1: Ты выпускаешь песню, и она начинает жить своей собственной жизнью. Вообще отдельно от тебя. Ты уже в этом участие не принимаешь. И люди очень часто находят в твоих текстах новые слои, новые смыслы. А я из тех людей, из тех артистов, которые читают постоянно комментарии на разных ресурсах. И я порой даже открытия сам для себя делаю в своих же собственных текстах. А то, что я вроде как не закладывал, а оно там есть.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым. На побережье до 15-17 метров. В секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Время цинизма в моде без правил бои. И мы бьемся, стоим за своих. Жаль, своих почти нет никого.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

непрохоженных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым. На побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему

закрывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами сильные, возможно, грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла. Местами на побережье плюс 13, плюс 15. Во вторник днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К вечеру отдельные дождевые облака, а также грозы местами в северной части страны. Ветер временами будет порывистым, на побережье до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. А пестрые стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай, в горах ненадежный ни камень, ни лед.

0: назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.